0: поздно. Лето уйдет, но обязательно вернется к нам. Хит «Summer's Back» через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, погнали. Еще одни 30 минут, в которых музыки будет много и музыки классной. Например, услышим The Pause, хит Magnetic.

0: и где захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами легенда Нелли, Just I Dream, а еще Лиани и Каллум Скотт, хит Stay. Только прежде напомню, что уже в пятницу на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Лиани и Каллум Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
8: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

часа летнего настроения, то помни, что всегда есть вот такой шикарный хит от Джонни Федука под названием «Лето», который поднимает это настроение на полный максимум. Или есть еще один вариант, это уже сегодня вечером в 20.00 по Москве включить летний вайб с Костей Фоминым. Место, где можно налить себе прохладного лимонада со льдом и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа под легкие, приятные, солнечные хиты. Так что советую не пропускать. А прямо сейчас советую не пропускать таких хитмейкеров, как Луи Фонси и Дэдди Янки с хитом всех времен и народов «Деспасито». И услышим трек «Galaxy» диджей Кунс и Теофилос Лондон уже через 3 минуты на Европе+.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но сможет ли он удержать позицию на этой неделе, посмотрим. Итоги Алекс Манулов подведет, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А пока открываем сайт europaplus.ru и голосуем за своих любимчиков чарта. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, итальянский проект Ave, летнюю тему Meet Me in the Dark, Боба Синклера и Кайзо с дэнс-работой I Can't Wait. Но прежде с нами акцент с эрой Миша Миллер, хит под названием

0: Willow Sage Heart, история Cover Me in Sunshine и Temper City с мегахитом Self Aware.
1: Реклама.
2: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 000 рублей.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Мадонна, Мартин Гаррикс, крутейшая новинка, Bizarre. Who knew love can be so bizarre? Также появится группа «Градусы» и тоже свежая работа «На ресницах». И послушаем диджей из Норвегии Алан Уокер, «Broken Strings». Список весьма внушительный, но далеко не полный. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: рубрике «Не старей душой ветераны» Мадонна. Мадонна на Европе Плюс, ее новинка «Bizarre», клубные биты Мартина Гаррикса и фирменный драматичный стиль королевы попа. Ну и вы знаете, конечно, что нужно делать, если песня вам понравилась. Разумеется, поддержать ее в Еврохит ТОП-40. Еще раз напомню, Мадонна, Мартин Гаррикс, «Bizarre». Голосовать на europaplus.ru. Окей, энергично продолжим. Далее у нас здесь Рики Тики Мартин. Сведем вам «Old School» и хитом «Living La Vida Loca». До этого Алекс Уоррен и его «Fever Dream».
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
8: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
12: Но это ведь долго и сложно.
11: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
12: Звучит надежно.
11: Конечно. Звони 201-22-50.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Внутрикостная дентальная имплантация.
15: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. «Славянский кирпич». 8 800 100 0401.
16: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
17: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
18: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
19: Рекламная служба.

0: мы, как в песне отзвучавшей, как птицы Феникс этим новым утром, восстаем из пепла в момент, когда солнце пробивает мрак. Так, такое у меня сегодня поэтичное настроение после прослушивания Marshmello и Portugal The Man. Да, ребята, доброго утра всем. Вы слушаете Европа Плюс, а мы просыпаемся и бодримся. И здесь для вас на радиостанции номер один в России идеальный саундтреск уже имеется. Скоро суперновинка Мичико от диджея Годжа и Джейсона Дерула. А еще зажигалка Five More Hours Криса Брауна.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс погоды, сегодня в нашем городе облачно, возможен небольшой дождь. Днем на термометрах 28 градусов выше 0. В эти минуты в Краснодаре 22 с плюсом.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
4: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
7: Ну какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков – сладкая семечка.
7: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
8: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
8: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
10: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
11: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
12: Ювелирная точность.
11: Вы снова в строю.
12: Избавьтесь от камней Все Эль-Доктор.
11: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
15: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
16: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Доминик, что на латыни значит «рожденный в день Господень». Ну а что, так и есть, Доминик Файк. Талантом Господь его не обделил. Парень и в кино снимается, и песни классные сочиняет и поет. В качестве подтверждения отзвучавший номер «Baby Doll». «Baby Doll», между прочим, второе место Еврохит ТОП-40. Окей, 6.48, точное московское. Суперзвездно. Продолжим до финала часа на Европе Плюс. Сия, Кайли Миноук и Джастин Бибер.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: столице 7 часов. Время новостей, время Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. И погода в Москве наладится к выходным. Об этом прямо сейчас. Итак, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, также астронавт НАСА Анил Меннон, присоединились к участникам текущей экспедиции. На МКС их встретили россияне Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также француженка София Дено. Новый экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться. Так должно быть, исходя из макроэкономических показателей стабильности экономики. Об этом заявил Владимир Путин. Напомню, в прошлом месяце ЦБ снизил ставку на 0,25% до 14,25. Следующее заседание по вопросу ставки состоится 24 июля. По мнению экспертов, ЦБ может приостановить снижение из-за проинфляционных рисков. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале турнира сборная страны со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Испанцы во второй раз сыграют в финале чемпионата. В 2010-м они стали победителями Мундиаля, обыграв тогда команду Нидерландов. Соперник Испании по финалу в этот раз определится сегодня в 10 вечера по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся сборные Англии и Аргентины. На сайте МОК впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР и генерального секретаря. В октябре 2023-го МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления, а на прошлой неделе исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Погода в Москве наладится к выходным. В субботу воздух в столице прогреется до +27, в воскресенье до +30°. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он пообещал, что в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В середине воскресенья, когда солнце будет находиться в зените, ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. По словам Тишковца, небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 49 копеек, евро также в плюсе 88.53. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее УИ. Тимур Бодров. С добрым утром.

Да, ребята, счастье заразительно. Чем счастливее вы, тем счастливее все вокруг вас. Поэтому давайте сегодня, в среду, 15 июля, устроим эпидемию улыбчивости. Вот, а для этого прямо сейчас у нас начинается летнюю. Летнюю. Да. Приветики, я Тимур Бодров. Так, расскажу, чем мы займемся этим утром, чем будем вас радовать. Разумеется, хитами и подарками. В этом части устроим лето-микс, там для тебя беспроводные наушники. Также будет игра «Кто куда», в которой ты можешь рассчитывать на беспроводную колонку. А после 9.00, конечно же, игра на повышение. А там не только отложенная сумма, но и бонус 10 кэсиков. Какая сумма для тебя отложена, расскажу чуть позже, а пока в Москве 7.04. Всем летний ух!

0: Эспрессо Шот.
1: В летнем шоу на Европе Плюс.
0: Да, это я сейчас не только про группу BTS и песню Swim, что дали в летнему. Также неимоверно бодрит инфа для игры на повышение. Да, сегодня после 9:00 жду тебя в нашем денежном хранилище, а там сегодня 2520 рублей. Да, та самая сумма, после которой тебе стоит остановиться в игре на повышение. 2520 рублей. Удачи и до встречи в игре на повышение после 9:00.

0: выпустил первый сольный альбом. В конце прошлого месяца появилась пластинка 21. Да, альбом, в котором французский диджей-продюсер объединил все жанры, которые сформировали его как музыканта. Ну и отдельно поздравить парня можно с тем, что сингл, звучавший Moving to the Sun, сейчас доминирует в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Окей, 7.21 в столице. С героями музыки электронной танцевальной продолжим. Скоро с нами Тиесто и Loud Luxury.
1: Реклама.
2: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
8: 0+.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мадам, выходите за меня.
11: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
10: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
11: А что там?
10: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы, я хочу выгоды. Прощайте, я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
14: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
15: 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

информацию о звезд, что день сегодняшний готовит для вас. Сегодня среда, 15 июля. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «Ой, все!» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам, в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом, оценка ниже, даже не предусмотрена звездами. Рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.

0: таким молодым у нас дорога. Норвежские парни Эдвард, Филипп, Фредерик, а вместе команда The Bouse. В какой-то момент они были известны только у себя на родине, но вот в 26-м слава их шагнула за пределы Скандинавии, и мы наслаждались песней «Magnetic».
1: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.

0: наушники беспроводные. Но просто так я их тебе не отдам, просто так не подарю. Необходимо опознать одну из суперзвезд, одну из героинь нашего эфира по факту о ней. Так, слушайте внимательно, вот он факт. Значит, сценическое имя певицы этой отсылает к песне группы Queen, хотя фанаты называют ее мамой-монстром. Если догадался, о ком идет речь, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 28. Ну а в эти минуты в Кривом центре 22 выше 0.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Привет, а ты чего не здороваешься?
11: Ой, да не разглядел тебя что-то.
12: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
13: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Микс. На Европе Плюс.
1: Мы Настю приветствуем. Настю из Москвы. Настя, привет, доброе утро.
2: Всем привет, доброе утро.
1: Ку-ку, приветики. Значит, 15 июля на календаре, макушка лета. И что скажет Настя? Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
2: Конечно, полон.
1: Конечно, полон. Полон. Конечно, полон. Столько еще приключений ждет тебя. Наверное, еще и отпуск впереди.
2: Ну, это вряд ли.
1: Вряд ли. Ну, ладно. Зато прямо сейчас, лето-микс, твоя возможность выиграть крутые наушники. Значит, но для этого...

0: Поздравляем, Анастасия, тебя. Ура! Вот. Пусть это лето будет классным, таким же, как и сегодняшнее утро для тебя. Все сбудется.
1: Да, всем спасибо.
0: Спасибо тебе и отличной среды. Ребята, продолжаем хит-марафон. Кто для нас далее поет? Бар Сонг Типси исполняет Шабузи. Лето!

Да, куда уж только не отправишься на поиски любимки своего человечка, даже на Луну малиновую. Вот, ну, единственное, что меня лично останавливает вот свидание с лунатиками, лунатессами, так это то, что целоваться в скафандре там на Луне будет неудобно немного, да, ребята? Вот, хотя, я думаю, и эта проблемка решаема. Главное, человечка своего найти. Моя и Мишель в летнем только что. Продолжим в компании Усатика-Касатика. Ждем Бенсона, Буна, его Sorry, I'm here for someone else.

0: пятница сегодня, среда. Пора уже строить, наверное, да, планы на выходные. Вот ребята рассказали о том, что собирается в парк аттракционов. История Rise and Fall. Будут кататься на американских горках. Наше движение вперед, а впереди у нас второй час летнего.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 8:00. Европа плюс. С нами Марат Бекмедов, мы слушаем новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Трудоустройство на стажировку закрепят законодательно. Туроператоры фиксируют рост спроса на отдых в Грузии. И россияне задерживаются на работе ради уединения. Об этом прямо сейчас. Итак, в России законодательно закрепят понятие трудоустройства на стажировку и стажер. Соответствующее поручение дал президент. В частности, появится возможность заключать ученический договор между работником и работодателем. Ранее, напомню, Госдума приняла закон о стажировке для выпускников вузов и колледжей. Они смогут заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника на срок до 6 месяцев. Почти 386 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона. Это на 21% меньше, чем год назад, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего обращений зафиксировано в Магаданской области, Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, в Крыму и на Камчатке. Прививку от клещевого энцефалита сделали больше 3,5 миллионов человек. Медики говорят, что вакцинация – самая эффективная мера защиты от опасного заболевания. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха в Грузии. Россияне уже освоили не только самые популярные Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулети, Чакви, Квариати и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные гостиницы 4-5 звезд у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет решающий матч чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб. Цена сувенира – $450. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят уже после игры. Также в комплект входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Финал Мундиаля, напомню, пройдет 19 июля. За титул поборется сборная Испании и победитель пары Аргентина-Англия. Каждый восьмой россиянин задерживается на работе ради уединения. Пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступают 12% опрошенных, пишет газета «РУ». При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще четверть считает, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что не испытывает потребности в одиночестве. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88.53. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

День русской лени. День русской лени. У нас вообще лень, конечно, особенная. Потому что если в других странах ленивец просто откладывает дела, то у нас он ждет, пока все само сделается, случится. Ну, вы помните, да, по щучьему велению. Илья Муромец, в конце концов. Вот. И вообще, наша лень, она такая. Это инкубационный период для гениального стартапа. Отметим это дело. Вот, ну и давайте сегодня не корите себя сильно, если вы там неэффективны. Всем классного дня вместе с Европой+. Я Тимур Бодров, и у нас второй час летнего.

0: забирает джекпот.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: А джекпот в летнем УУ, это, конечно же, игра на повышение. Вот, если что, подсказку для игры это я озвучил в прошлом часе. Повтора не будет. Вот, зато расскажу, что приятного есть во втором часе летнего УУ. Значит, скоро кто куда, твое путешествие в прикольные места планеты и возможность выиграть беспроводную колонку. Не пропусти, держи мобилу под рукой. Что касается хитовых перспектив, прямо сейчас итальянские парни «Медуза» и хаус-гимн трудоголиков, история «Don't Wanna Go Home». Let's go!

0: Бомболео, новый герой вселенной бомбардира крокодила. Бомболео, акула кофеина, спонсор нашего раннего подъема. Окей, 8 часов 21 минута в столице. Далее сменим пластинку в летнем У, послушаем модных парней нынче. Рок-группу Temper City с блокбастером Self-Aware.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
4: Спустимся в магазин за онигири от «Просуши».
3: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
4: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг. А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
3: Купи «Просуши» в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй. «Просуши». Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
6: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
7: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от «Кнауф» превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
8: Гипсокартон нового поколения «Кнауф» лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

проведите максимальный день в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальные подтверждения. Близнецы, самое время сказать «Ой, все» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом. Оценка ниже не предусмотрена звездами. И рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.

0: 2026 стал годом прорыва для этого нидерландского дуэта. Он называется Another. Another. Парни в этом году дропнули мега песню Talk to You и пластинку тоже выпустили крутую, называется Witness. Знакомьтесь как-нибудь на досуге, там вообще много годноты, не хуже отзвучавшей песни. Группа Энада. Окей, 8.35 в столице. Далее у нас тут синти-поп подгон от группы Клан Карусель. И будет кто куда. Кто куда, твой шанс сгонять в одно из самых живописных мест планеты и выиграть беспроводную колонку. Хочешь, получишь. Главное дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду, 15 июля, в краевой столице облачно, возможен небольшой дождь. Днем 28 градусов выше 0.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. Госпециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Ну какие инновации могут быть в семечках?
10: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
9: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
10: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
9: Да еще!
10: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
15: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колировка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? У нас вопрос: кто здесь? Кто здесь? Здесь Анюта из Новосибирска. Аня, привет, доброе утро или добрый день, да, в Новосибирске уже.
2: Здравствуйте, да, день.
1: Добрый день. Значит, давай, Анюта, кто куда? Давай представим, я, не знаю, инопланетянин. Впервые оказался в Россиюшке, вот, и не знаю, куда мне отправиться в путешествие. Посоветуй, пожалуйста, Аня, какое-нибудь место классное, где ты бывала, или, по твоему мнению, лучше туда сгонять прежде всего, что-нибудь такое оригинальное и не банальное.
2: Ну, я там не была, но я бы посоветовала Калининград.
1: Калининград. А как же Новосибирская область? Как же Новосибирск, твой родной край? Сибирь. Там столько классных мест. Почему не Сибирь, Аня?
2: Ну, тут холодно, а там тепло и климат более приятный. Насколько я слышала, ну, в Новосибирске мошек сейчас очень много.
1: Мошек много.
2: А в Калининграде такой проблемы нет. Мошек, комаров, насколько я знаю.
1: Ребята из Калининграда, сообщите, как там у вас там с мошками дела обстоят. Так, хорошо, Анюта, значит, в Калининград сгоняем, но мы сейчас с тобой отправимся в другое место, заграничное. Расскажу про это место на карте, вопрос потом задам. Справишься с вопросом, получишь беспроводную колонку. Итак, мы с тобой, Анечка, отправляемся на остров Хайнань в Китае. Заедем на бухту, в бухту Дадунхай в окрестностях города Санья. Значит, наш с тобой план.

вариант ботинки, которые поднимают над водой. Это абсолютно верно. Все, победа. Вот, как-нибудь мы с тобой в Китае на Хайнане окажемся. Но сейчас я поздравляю тебя и дарю колонку беспроводную. Вот, бери ее с собой в путешествие, слушай хиты от Европа+. Вот, спасибо тебе, Аня. Новосибирску большой привет. Ребята, мы продолжаем далее в летнем утром.

похожая на ртуть. Токсичный, ядовитый путь. Не хотелось бы, конечно, таких отношений. Уж лучше бы, я не знаю. Любовь, похожая на сталь. Потому что с ней не страшна любая даль. Вот, а наши чувства к Ване Дмитриенко, конечно же, как сталь, крепки. Вот, идем мы тут на концерт Вани в Лужники 2 августа. Идем и вас, между прочим, зовем.

0: So Bad, это Моби. Надеюсь, вы не скисаете там сегодня, как герой истории. Вот. Но даже если да, ничего страшного. Всегда лучше прожить грусть, проплакаться и очиститься перед началом нового дня. Так, ну и давайте, дефицит серотонина восполняем мы, Европа Плюс. У нас тут начинается третий час летнего утра.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Онлайн-продавцов обяжут подтверждать подлинность товаров, юных краснодарцев приглашают на мастер-класс по воркауту, а Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу. Подробности далее. С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщает РИА Новости, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров, от электроники и косметики до детских товаров. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями «Stop WC Danger». Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. Там пояснили, что Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которая устанавливает единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. Великобританию охватили крупные пожары. Причиной стала экстремальная жара. Спасательные службы ведут борьбу сразу с 19 лесными возгораниями, многие из которых вплотную подобрались к городским районам и угрожают жилым домам и инфраструктуре. Очаги возгораний зафиксированы в Северном Йоркшире, Большом Манчестере, Лондоне, Уэльсе. Дом молодежи Краснодара впервые проведет мастер-класс по воркауту. Тренировка пройдет 17 июля в 10 утра в спортивном парке стадиона «Кубань» в рамках проекта «Спорт для молодежи». В программе разминка, отработка упражнений с собственным весом и индивидуальные рекомендации. Уровень подготовки участников не важен. И последняя сборная Испании победила команду Франции со счетом 2-0 в полуфинале чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Арлингтоне, штат Техас. Таким образом, действующий чемпион Европы стал первым финалистом Мундиаля. В финале Испания встретится с победителем матча Англия-Аргентина, который сыграют сегодня. Финальная встреча состоится 19 июля. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. Сейчас в центре Краснодара плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен небольшой дождь, днем 28 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее летнее У и Тимур Бодров.
2: Центр программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Маргарина. Маргарина. В этот день, 15 июля, в Париже, в 1859-м, химик Ипполит Межмурье маргарин и запатентовал. Кстати, фан-факт, слово «маргарин» произошло от греческого «маргаритес», что значит «жемчужина». Это потому что химику, ну, правда, уже другому, но тоже французскому, показалось, что капли жира на его изделии имели жемчужный блеск. Вот так вот. Поздравляю вас с праздником. А у нас на Европлюс другой праздник. Праздник хитов. В режиме 24/7 его отмечаем. Прямо сейчас в столице 9.04. Я Тимур Бодров. И встречайте третий час летнего.

Vibe, твой идеальный саундтрек для вечернего чила. Музыка, чтобы создать атмосферу пляжной вечеринки прямо в городе, на работе, в тачке. Сейчас демо-версия вечерних танцев. Здесь британский электронный гений Jamie XX и Robin. Слушаем Live.

Ники, взрывной, невероятно солнечный трек Life. Ну и да, еще больше солнечных клубных хитов, 100% музыкального релакса этим вечером на Европе Плюс, ребята, в шоу «Летний вайб». «Летний вайб» начнется в 8 вечера.

0: дождя. Ребят, можно сегодня без дождя, пожалуйста, а? Умоляю. Хотя нет, говорят, дождь сегодня возможен. Но ладно, зато на выходных будет в столице полноценное лето. Джонни Федук прямо сейчас в летнем. Далее хип-хоп темы «Ever since you left me, I went deaf».
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
6: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
11: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
12: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: I went deaf on a bitch.

Это 15 июля, и это гороскоп. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «Ой, все!» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам. В хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом. Оценка ниже не предусмотрена звездами. И рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку. Let's go!

0: который, по-моему, идеально вписывается в концепцию исповеди на танцполе от Мадонны. Песня «Bizarre» с альбома «Confessions 2». Говорят, песня посвящена супругу королевы попа Шону Пену. Мол, та токсичная связь до сих пор имеет над ней власть. Вот такая «Love Bizarre». Ну что, у нас тут никакой токсичности, а только приятности в летнему, потому что скоро у нас игра на повышение, а там для тебя не только отложенная сумма, но и бонус 10 000 рублей. Хочешь забрать все это? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, +7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
4: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
5: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
6: В Сиэль-Доктор удаляют камни без разрезов.
7: Ювелирная точность.
6: Вы снова в строю.
7: Избавьтесь от камней в Сиэль-Доктор.
6: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
9: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
10: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
11: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Это игра на повышение, а это Оля, знакомьтесь, из Уссурийска, Приморский край. Оля, привет, доброе утро. Добрый день.
2: Привет, привет.
1: Приветики, приветики. Ну что, Оля, у нас что тут? 15 июля на календаре, поллета прошло. Давай, какую оценку по 10-бальной шкале ты ставишь первой половине лета?
2: 9.
1: 9, нормально. А себе? Насколько ты была молодец в эти первые летние дни?
2: От 1 до 10?
1: Ну 15. Да, тоже, да, давай. Сколько?
2: 20.
1: Значит, не упускала ни одной возможности, отдыхала, загорала, купалась, радовалась жизни. И это, в общем, правда, потому что ты хотела оказаться в игре на повышение, и вот ты с нами в эфире радиостанции номер один в России. Значит, поздравляю тебя, Оля. Тебя ждет далее поход в наше денежное хранилище. Предстоит открывать ячейки одна с другой. Правда, нужно вовремя остановиться, потому что если ты не остановишься, то все сгорит. И сумма отложенная, и бонус 10 тысяч рублей. Готова ли ты, Оля?
2: Готова.
1: Погнали! Итак, открываем сразу первую ячейку. Чего ждать?
0: 2020 рублей.
1: 2020 рублей стартовая сумма. Что делает Оля?
2: Оля идет дальше.
1: Оля идет дальше, окей.
0: 2470 рублей.
1: 2470 рублей. И погоди, вот тут еще что.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: То есть общий выигрыш сейчас 12 470 рублей. Оля, что мы делаем?
2: Оля идет дальше.
1: Оля идет дальше. Хорошо, следующая ячейка.
0: 2520 рублей.
1: 2520 рублей. Что делает Оля?
2: Оля забирает.
1: Забирает деньги. То есть больше ячеек не открываем?
2: Не открываем.
1: Есть время, подумай.
2: Нет, не открываем.
1: Вау! Ну что, мы поздравляем тебя, Оля. Только что ты выиграла не только отложенную сумму 2520 рублей, плюс бонус десяточка, 10 кэсиков и твой общий выигрыш 12 250. Ура!
2: Ура!
1: Ура! Так, Оля, давай... Кто первый раз слышал игру на повышение, не понимает, почему так все с тобой случилось. Почему ты так легко, уверенно шагала в нашем денежном хранилище. Что для этого нужно было сделать?
2: Нужно было внимательно слушать подсказку.
1: Да, в 7 с копейками я озвучиваю, какая отложенная сумма есть в нашем денежном хранилище. И, собственно, благодаря этому Оля, не пропустив подсказку, уверенно себя чувствовала в игре. Ну что, Оля, я еще раз тебя поздравляю. Вот, яркого лета желаю.
2: Спасибо.
1: Чтобы погода не подводила и все было, как ты хочешь. Значит, Оле, поздравления, Уссурийску привет. А мы, ребята, продолжаем хит-марафон. Далее здесь Альфа, Ману Чао и Амэми Пиаче.
0: Игра на повышение.

Обожаю эту песню, такой ночной электропоп с диско-грувом. Это «Дракула» от Тейм Импала и Дженни. И приятно, кстати, что хит этот сейчас занимает первое место в чарте нашем в Еврохит ТОП-40. Окей, 9.49 в столице, финалем летней удали под хиты от «Клан Карусель», «Эминема» и «Рианы».

0: Eminem Love the Way You Lie. Финалит летнее у сегодня. Ну что, ребята, всем спасибо. По-моему, это было классное утро. Подарки раздали, колонки, наушники. Пробежались по денежному хранилищу. И знаете, завтра все повторится. Летнее увернется в 7.00. Вечером сегодня не пропустите летний вайб. Танцуйте, наслаждайтесь летом. Я Тимур Бодров. Всем классного дня. Пока.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Москве 10 часов утра. Марат Бикметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС. В России могут появиться университетские гостиницы, и россияне стали есть больше овощей. Об этом прямо сейчас. Итак, Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, на этот период будут продолжены полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Ну а после стороны продолжат обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций. Как пояснил глава НАСА Джаред Айзекман, речь идет об общих стандартах, которые нужно будет использовать для станций обеих стран. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться, так должно быть, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Об этом заявил Владимир Путин. Напомню, в прошлом месяце ЦБ снизил ставку на 0,25% до 14,25%. Следующее заседание по этому вопросу состоится 24 июля. По мнению экспертов, Банк России может приостановить снижение из-за проинфляционных рисков. Миноборнауки предложило ввести новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Ведомство считает, что они обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Предполагается перепрофилировать статус университетских гостиниц ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных, либо прошедших капитальный ремонт. Эксперимент предлагается провести до 2028 года. Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдет 32-й игровой день. Во втором полуфинале турнира встретятся сборные Англии и Аргентины. Матч начнется в 10 вечера по московскому времени. Для обеспечения порядка в Атланте, где состоится игра, будут задействованы дополнительные силы полиции. Напомню, первым финалистом турнира стала Испания, которая в полуфинале со счетом 2-0 победила Францию. Ну а финал пройдет 19 июля. Подавляющее большинство опрошенных россиян стали употреблять овощи летом чаще, нежели зимний в период. При этом 40% опрошенных стали есть овощи значительно чаще. Таковы данные исследования, результат которого публикует газета.ру. В качестве главных причин изменения рациона респонденты указали сезонность и появление большего количества свежих овощей на прилавках, а также общее снижение цен на растительную продукцию и желание питаться правильно. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 49 копеек. Евро также в плюсе 88 рублей 53 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю доброго утра и прекрасной среды.

0: Под этот трек органично танцевать даже под дождем, особенно ты под летним. Конечно, диджей Гоша, Джейсон Деруло и Мелоди, Мичико на радио номер один в России, 10:20 в Москве. Миш Зайцев, меня зовут, летим вперед. Джон Ньюман нас ожидает с треком Love Me Again сразу после Лени и Келлум Скотта. Стей в твоих динамиках совсем скоро.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слово «Родинка».

0: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
1: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.

0: градусы, сделали все для того, чтобы время вокруг нас стало slow-mo. А теперь в замедленности будем слушать Imagine Dragons. Дальше трек Believer сразу после Die For Me. А Джейн в твоих динамиках на Европе Плюс не пропускай.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
4: Ну какие инновации могут быть в семечках?
5: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
4: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
5: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре.
4: Да еще!
5: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
6: На связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 20.

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
2: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: За хитов впереди рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Обязательно это Эдди Свимс, красавчик появится, споет свой свежий хит «Mr. Know It All». До этого Ева Симмонс «Bloodfire». Ну и, конечно, земле там никуда без Токио Хотел и «California Nights». California Nights. Все это уже в следующем часе на Европе+. Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.

0: играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: Hi, I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
1: Европа Плюс. 11 утра в Москве.

Marshmallow, Portugal the Man и Phoenix на Европе Плюс. Крылья есть, есть. Летим вперед в это лето вместе с нами. Боб Синклар, Кейза ожидают на горизонте. I can't wait. Сразу после Stumbling In. Сериал в твоих динамиках не пропускай.

0: Реклама.
1: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
4: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
9: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
10: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
9: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
10: В погоню!

0: Плюс. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Это более 2,5 миллиона друзей.
2: Привет!
3: Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
2: Подпишись!
4: Это Антон Камолов,
5: Артур
6: и Саша.
4: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
4: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
1: Радио номер 1 в России ВКонтакте.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
0: Европа.

0: Эдди Дикей устраивает «Бамба Лейла» в наших сердцах. Я, Миш Зайцев, хочу тебе напомнить, что у нас существует приложение, которое называется «Радио Хаб». И ты можешь устраивать «Бамба Лейла» не только сидя в машине, когда куда-то едешь и слушаешь «Европу плюс», да, или где-то возле радиоприемника, а где бы ты ни находился в своем смартфоне. Нас можно держать под рукой. Там все музыкальные потоки, в том числе новые, совершенно очаровательные. Я от чистого сердца рекомендую зайти послушать обновленные плейлисты. Там очень-очень круто. Также прямая трансляция с нашей студии. Прямо здесь, прямо сейчас. Зайди, посмотри, зацени мою средневековую рубашку. Да, сегодня вот такой необычный стиль. Ray, where is my husband? Впереди, сразу после Temper City. Self-aware в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться — торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
7: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
6: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
7: В погоню!

0: разделе «Новости» 0+.
1: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса только музыки. Рассказываю, что послушаем. Моя Мишель появится, споет на малиновой луне.
2: На малиновой луне.
1: Сразу после Action от The Skull. Чуть ранее Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Кэтрин О'Райан. Все это уже в следующем часе на радио номер один в России.
3: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Озон.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Европа+.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: в Блун, Европа Плюс, Джон Сами, Девалд и Джулия Чорч. Да, мы плавно двигаемся дальше. У нас лето за окном, шикарное настроение. Да, бывает дождик, да, иногда пасмурно. Ну и что? Полезно тоже освежиться когда-нибудь, да? Поэтому вообще перемена погоды, она способствует хорошему настроению. На самом деле, не все же нам все время под солнцем, да, загорать или под тучами находиться. Нет, так даже можно запоминать какие-то вещи. Знаете, есть такой лайфхак. Переходишь в разные комнаты, чтобы учить стихотворение. Вот запомнил все стихотворение. Поэтому, если вам нужно что-то запомнить, выучить, смена погоды, она этому поспособствует. Можно запомнить хиты на Европе Плюс. Тексты трека Crazy, например, Гнарлс Беркли очень скоро прозвучит. Будем запоминать вместе сразу после Алекс Уоррена. Fever Dream в твоих динамиках. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.

0: улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
3: У нас в Краснодаре?
2: У вас!
3: Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс! Будни 13.35. Ice Quest!
4: С 1 по 31 июля!
5: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: конечно, в середине июля кто вообще хочет уходить домой? Не знаю. Don't wanna go home, Медуза. Ядвиг Камамил здесь, на радио номер один в России. 12:35 в Москве. Mount Noise Generation впереди. Round the World сразу после Dave Teams. Rain Dance не пропускай.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 000 рублей.
4: ВИЧ.
5: СПИД?
6: Меня это точно не коснется.
7: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
8: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея.
10: 0+.
11: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
12: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
14: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
15: Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой.
14: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
16: Категория 18+.
17: 102.2 FM. 102.2 FM.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: трек, под который Доминик Файк проходится от кухни до холодильника в развалочку, да, и напевает Baby Doll на Европе Плюс. Впереди больше китов, больше музыки в финале этого часа. Тимофей, Бартос Бренес и Терри Би Хевен. Также Sugar Daddy успеем послушать. Тото Эбигейл и Action в твоих динамиках.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Вернем.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная.

куриная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Come on, Тимофей Бартос, Бранас и Тереби на радио номер один в России. Да, мы плавно движемся вперед. Там больше китов, больше музыки. Все для тебя.
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе плюс.
2: О самых актуальных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас поведает Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Сэм Смит анонсировал серию камерных концертов в Великобритании. 8 шоу пройдут в Лондонском Колизее, и еще один концерт состоится в Манчестере. Резиденция приурочена к выходу нового альбома Сэма Смита «High the Lies», релиз 21 августа. А ранее Сэм отыграл 24 аншлаговых концерта в Бруклине. Группа My Chemical Romance подтвердила, что работает над секретным театральным проектом с драматургом Джоном Кэмероном Митчеллом, создателем культового мюзикла «Хедвиг» из «Ласт частный дюйм». Фанаты предполагают, что речь идет об интерактивной постановке по мотивам альбома «The Black Parade». Уже создано официальное фан-сообщество для грядущих анонсов группы. Мик Джаггер назвал альбом Сэма Фендера «People Watching» потрясающим и превосходным. Вокалист Rolling Stones особенно выделил трек «Crumbling Empire» как лирически интересный. Джаггер также не исключил совместного выступления. По его словам, Фендер может отлично подойти для участия в шоу группы Rolling Stones. Фронтмен Snow Patrol Гэри Лайтбоди рассказал, что написал песню «These Alarms» специально под Кайли Миноуг. Кайли осталась в восторге и назвала песню неотразимой. Теперь Гэри Лайтбоди мечтает о дуэте с певицей Рэй. Он признался, что не верит в границы жанров и уже обсуждает новые совместные проекты с разными артистами. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе+.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Рабочую неделю на две половины. Одна — это то, что сделано, и она уже в прошлом. Вторая и наиболее интересная — это то, что предстоит совершить. 13 часов 3 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. Это Европа плюс Краснодар. И особенно приятные дела. Из них выделю Ice Quest. Это то, что случится во второй половине этого часа. Если дозвонишься в игру и назовешь локацию, где сегодня спрятан большой запас мороженого, получишь этот самый запас. Гороскоп на среду. Как себя вести? Что делать в форс-мажорных ситуациях? Астрологи дадут грамотные советы. Будут и приветы с поздравлениями. Тут уж пусть разгуливается твоя фантазия. Кидай послание в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте, а я их обязательно зачитаю. Ну и, конечно же, дам зеленый свет хитам. Любовная легкая лирика сегодня у Леони и Калума Скотта. Stay. Игривые танцы Мичико дарят Джей Годжи и Джейсон Дерула. А Мадонна и Мартин Гаррикс с крутой новинкой «Бизар». Вперед и только вперед!

0: Это не призыв к праздному безделью, это повод один раз в году отключить будильники, забыть о дедлайнах и побыть с собой, не торопясь, с чувством, с толком, расстановкой. Вот и я, не торопясь, перехожу к сообщению из лички Европа плюс Краснодар ВКонтакте, послание от Анжелики, трепетное поздравление любимому папе Виктору Андреевичу, желаю здоровья, пусть исполнятся все твои мечты, а настроение всегда будет шикарным. Ну и, наверное, чтобы корабль бороздил океаны, да? Далее, на Европе плюс Краснодар группа BTS, Swim.
1: Краснодар онлайн.

0: В 13 часов 20 минут на Европе плюс Краснодар. А все меньше времени до гороскопа. Узнай, о чем шепчут звезды, смотря сверху на нас и зная абсолютно все. Из ближайших хитов Тиесто, Брена Грейс, Beautiful Places, а еще Сабрина Карпентер и чашечка ее фирменного бодрящего эспрессо. Больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет, а ты чего не здороваешься?
8: Ой, да не разглядел тебя что-то.
9: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Краснодар. Онлайн. Европа. Плюс.

0: июля, среда и сведения на день сегодняшний. Овны, в избежание эмоционального перегрева проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово, сегодня в идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «ой, все» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы наконец получите по заслугам, в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом, оценка ниже не предусмотрена звездами. Ну и рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Бобби Плюс.
1: 13 часов 36 минут. Среда ищет очередного героя. Кто он? Новый победитель айс-квеста и, как следствие, обладатель запаса мороженого для большой компании от Европа Плюс Краснодар. Слышал подсказку? Знаешь, где в городе сегодня спрятано холодное лакомство? Звони незамедлительно по номеру 991-102-2. Дозвонись первым, назови место и получи большой запас мороженого.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 28 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды, вечером 25 тепла, ночью 20 выше 0. А уже завтра будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем на термометрах плюс 29.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Госспециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26 13.

0: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
1: Но какие инновации могут быть в семечках?
2: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
1: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
2: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре.
1: Да еще!
2: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь.
3: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
4: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
5: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
6: Ювелирная точность.
5: И вы снова в строю.
6: Избавьтесь от камней Все Эль-Доктор.
5: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: 13:43. Представляю Ольгу. Ее миссия на сегодня – найти запас мороженого и осчастливить себя и своих близких, если те будут себя хорошо вести. Ольга, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Ольга, вот по голосу слышу, что ты щедрый души человек. Как проявляется твоя щедрость? Рассказывай.
2: Стараюсь никому не делать зла.
1: Так.
2: Дарить всегда прекрасную улыбку, настроение всем.
1: А вот мороженое выиграешь, делиться будешь с кем-то или все одна съешь?
2: Конечно, поделюсь.
1: Ай, какая умница, молодец.
2: Потому столько не надо.
1: Ну, вот единственный шаг – это выиграть это самое мороженое. Тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан большой запас мороженого. А есть три варианта. Выбери один, и желательно верный. Итак, сегодня... Места такие. Ледовый дворец Ice Palace. Это первая локация. Вторая – Рождественский парк в юбилейном микрорайоне. И третье место – это аэропорт Пашковский. Где мы спрятали мороженое? Твой ответ.
2: Аэропорт Пашковский, может быть.
1: Так вот просто, легко.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
2: Спасибо, очень рада.
1: Ольга, ты справилась с заданием. Получаешь от Европы Плюс. Запас мороженого хватит для всех твоих друзей. Поздравляю.
2: Спасибо большое, я очень рада. Спасибо за подарок.
1: Я тоже за тебя очень рад. Молодец, умница. Миссия на этом твоя не окончена. Теперь необходимо выбрать место в Краснодаре, где мы спрячем запас мороженого завтра. На выбор тебе предлагаю новые места. В районе Северных мостов это первое место. Парк стадиона «Кубань» второе и скульптура «Шурик и Лидочка». Прячь.
2: Шурик и Лидочка.
1: Шурик и Лидочка.
2: Очень нравится, да.
1: Ага, хорошо. В студенческие годы можно вспомнить и... Что еще? И не только студенческие годы. Запас мороженого завтра будет спрятан у скульптуры Шурик и Лидочка. Ты можешь стать его обладателем, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest, назовешь мне это место.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждом.

0: Джонни Федук в 13 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар и их летний гимн 2026. Лето продолжается, в новом часе летнее настроение будет передавать тебе уже Алексей Мануилов, причем у него хитов в изобилии, это здорово. В финале этого часа порадует трэп «Мафия Хаус» хитом «Мафия Стайл». Меня же зовут Кирилл Камбаров. Город просыпается, а кто-то закрывает глаза. Ну или наоборот.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Москва. Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
6: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УПН 116-784-739-2130.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и...

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

зажигательное «Hello» сейчас прозвучало на Европе Плюс от Мизмо. Ну, а вот интересно, когда Мизмо скажет «Hello» нашему чарту Еврохит ТОП-40. Ну, возможно, кстати, уже в эту пятницу такой вариант вполне себе реален. Ждем лучшие хиты недели уже послезавтра. Еврохит ТОП-40. Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук.

0: выбирай лучших и слушай наш чат.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
10: С вами Gym Kids. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду GYMLETO. Центры в Краснодаре. МЦ Красная Площадь, ТЦ Меридиан и Симиренко 47. Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
11: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
12: Но это ведь долго и сложно.
11: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
12: Звучит надежно.
11: Конечно. Звони 201-22-50.
13: Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Внутрикостная дентальная имплантация.
15: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
16: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
15: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
16: В погоню! С

0: неделя новости. 0+.
1: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
2: FM. 102.2 FM.
3: Рекламная служба в Красноярске.

0: Метка, но метка. И сам Келвин Харрис поет в своих треках. Ну, конечно, поет это слишком громко сказано, наверное, звучит, скажем так. Но звучит уверенно и очень даже убедительно. 14.35 в Москве, с вами Европа Плюс. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
4: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
6: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
5: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
6: В погоню!

0: в разделе «Новости» 0+.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
2: Категория 18+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25%.

0: 5% рублями.
1: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары» ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного дня в Москве.

0: И тем не менее, время летит только вперед. 15:20 уже в Москве, но это на ресницах. Группа «Градусы» на Европлюс, которая порадовала своих фанатов, поклонников новым хитом. Но нам, к слову, тоже есть чем тебя порадовать. И сейчас я о нашем новейшем, крутейшем приложении Европа Плюс «Радио Хаб». Полностью бесплатный, без регистрации, качественный звук и работа в фоновом режиме. Так что скачивай наше новое приложение «Радио Хаб».
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: 20.

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
2: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
3: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
4: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
3: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
4: В погоню!

0: Mobile.ru в разделе «Новости» 0+.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

на Европе Плюс. А вот на подходе уже Алекс Уоррен, который, как он сам признавался не раз, как сам говорил, раньше вообще терпеть не мог слышать и слушать свой голос. Но потом, когда его треки стали, ну, нормально, адекватно воспринимать и делать комплименты,

0: кстати, примерный семьянин. У нас через пару минут его хит «Viva Dream».
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
5: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
6: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
5: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
6: В погоню!

0: уже номер один у нас в Еврохит ТОП 40. И сейчас тоже высоко BTS на 4-м месте.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
6: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум». Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений.
9: 12+.

0: понятно, независимо от координат, где, собственно, слушают АВЭ. Всем отличного летнего с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну а через пару минут уже с нами Леони и Калум Скотт. Ждем стей.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество в во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Красивое название «На малиновой луне», да, как звучит «На малиновой луне». Красивое название и безумно красивый трек от группы «Моя Мишель». 16:34 в Москве уже, это Европа Плюс, и я Алексей Мануилов, а на горизонте уже замаячила фигура Бруно Марса, который не раз признавался, что без и вне музыки просто себя не может представить вообще. Ему охотно веришь, конечно. Бруно Марс через пару минут на Европе Плюс, I Just Might.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: На связи «Fly Zone». Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZoneLeto. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
8: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
9: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Евро-хит.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
2: Европа.

0: по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Вернем

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

задорный смех Гориллаз. Уверен, кто-то взбодрил в конце этого часа. Feel Good Inc. на Европе плюс Гориллаз. А в начале часа следующего ждем клан Карусель, хит Ride, который, ну, собственно, надо спасать у нас в чарте в Еврохитов.

0: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. Магазинам придется внимательнее относиться к срокам хранения продуктов. Краснодарцы с ограниченными возможностями смогут найти работу, а состоящие в браке россияне оказались счастливее одиноких. Теперь подробнее. Российским магазинам с 1 сентября нужно тщательнее отслеживать качество продукции. Это связано с введением автоматических штрафов за продажу товаров с истекшим сроком годности. Прежде всего, продуктов питания. Система маркировки станет проверять на кассе все товары с ограниченным периодом хранения и штрафовать за нарушение. Туроператоры возобновили продажи туров в страны Ближнего Востока после снятия ограничений. Снова доступны Катар, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн. Отмечается расширение линейки авторскими экскурсионными и событийными турами от концертов до гоночных этапов Гран-при Формулы-1. Тем временем аэропорт Сочи сообщает о расширении регулярного авиасообщения с Израилем. С 27 октября осенне-зимнее расписание дополнят регулярные рейсы в Тель-Авив и обратно. Полеты запланированы 4 раза в неделю. Специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Краснодаре завтра с 10:00 до полудня в кадровом центре «Работа России» на улице имени Петра Метальникова. Соискателям будут предложены более 80 вакансий. Семейные россияне чаще считают себя счастливыми, чем те, кто не состоят в браке. Соответственно, 74% против 53% опрошенных. Максимально счастливы в семьях из 5 и более человек. Кроме того, представления о семье стали шире. Для большинства, кроме родственников, это еще близкие друзья и домашние животные. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. В центре Краснодара сейчас 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 28 по Цельсию. Предстоящей ночью 20 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Это стильный проект под названием «Медуза» на Европе Плюс. Всем-всем-всем привет и отличного вечера. Меня зовут Алекс Манойлов. В самые ближайшие с нами Херц, Purple Disco Machine, Боб Синклар и Кайза и парень с гитарой. Хотя, на самом деле, он умеет отменно играть и на многих других инструментах тоже. Но гитара — это его самый-самый любимый, конечно. Эд Ширан впереди на Европе Плюс «Shape of You».
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Слово «Родинка».
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе с сроком порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Чертовски обаятельно. Hello от Mizmo на Европе Плюс. Дальше больше хитов, а еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Оливер Три, Робин Шульц, но чуть раньше Темпер Сити и крутейший хит, который сейчас можно встретить во многих чартах мира. Впереди Self-Aware.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
7: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
8: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
9: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
10: Ювелирная точность.
9: И вы снова в строю.
10: Избавьтесь от камней. Все Эль-Доктор.
9: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
13: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
14: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: посмотрим, какая строчка будет в эту пятницу. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимые хиты в режиме 24 на 7 на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи.

0: Максимальная ставка 13,5% годовых, доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Давненько они нам не попадались, вот попались в конце этого часа. Rude Magic на Европе Плюс. Дальше больше хитов, разумеется, больше летней музыки. Так что будь с нами с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. На Темзе в Англии стартовала ежегодная перепись королевских лебедей. Традиция уже 800 лет. Официальный представитель монарха вместе с командой помощников будет 5 дней подсчитывать пернатых, а молодых еще и измерять и взвешивать. В прежние годы на Темзе за сезон рождалось до 150 лебедят. В прошлом году насчитали 115 молодых птиц, а в позапрошлом всего 86. Продавщица тофу Акико Сугая уже 23 года развозит свою продукцию по улицам восточных районов Токио. Для многих пожилых людей, живущих в одиночестве, ее еженедельный визит – редкая возможность пообщаться. Акико выходит на маршрут 3 раза в неделю. Она проходит несколько часов пешком и трубит в небольшой медный рог. Бабушки и дедушки, которые живут одни, относятся к ней как к члену семьи и каждую неделю ждут ее прихода. Филологи Государственного института русского языка имени Пушкина определили слово-рекордсмен по числу значений. Им оказался глагол «идти», который демонстрирует уникальную многозначность. У него зафиксировано 56 значений. Глагол используется для описания самых разных процессов. Он может обозначать физическое движение человека, перемещение транспорта, природные явления, а также распространение звуков, запахов или света. В одном из московских ресторанов стоимость бутылки питьевой воды достигла отметки в 1650 рублей. За эту цену посетителям предлагают блестящую и кристально чистую воду, отмеченную Международной ассоциацией сомелье. При этом в сети можно заказать доставку такой же воды на дом втрое дешевле. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект не декларации на сайте наш.дом.рф.
1: «Краснодар онлайн».
0: Привет-привет, меня зовут Влад Григориан. Давай сверим часы. Точное краснодарское 18.03, а значит, хватит работать. Ты молодец, отлично потрудился, заслуживаешь отдыха, а еще и подарки. Они ждут тебя примерно через полчаса на Европе Плюс в игре «Будь в форме». Выполнишь несложное задание и получишь классный набор для тренировок. Не прозевай. Чуть раньше будет гороскоп на завтра. Также могут быть твои приветы, поздравления. Текст оставляй сейчас в личке сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Музыкально все будет по красоте, как ты любишь, только самые лучшие хиты разных жанров. Стильный рэп от Доминика Файка. Ритмичная история про Дракулу в исполнении Тейм Импала и Дженни. Зажигательная дэнс-совместка от Cartoon, Кристиана Ярви и Кити Флорентайн. Делай громче!
1: Краснодар

Наши с тобой соседи из Сочи начали выращивать необычные бананы. У них кожура голубого цвета, а вкус как у ванильного мороженого. Интересно было бы попробовать. Неизвестно, правда, пока как и где можно такую дегустацию организовать. А вот способ получить в подарок от Европы плюс Краснодар большой запас классического мороженого хорошо известен. До конца июля по будням в 13 часов 35 минут стартует Ice Quest. Те, кто слышали предыдущую игру и знают, где спрятан приз, забирают его и тут же выбирают новую локацию в нашем городе уже для следующего розыгрыша. Получается такая непрерывная цепочка. Так, сегодня мороженое выиграла Ольга. Подключайся к игре, и ты сделай это время года, этот сезон вкуснее, прохладнее. Это твое лето, как поют Джонни и Фи.

0: Вот это я понимаю, драйв. Европейское открытие этого года. Норвежская группа Алзе Бауза. Это трио уже 3 года создает музыку. Парни хорошо известны в своей стране. И вот теперь их трек «Magnetic» залетел уже в континентальные чарты. Если считаешь, что он должен быть и в Еврохит ТОП-40, добро пожаловать на сайт Европы Плюс. Там идет голосование. Поддерживай хиты, которые тебе нравятся. И Алекс Мануйлов огласит результаты недели с учетом и твоих пожеланий в пятницу с 16 до 18 часов. Чуть раньше нас с тобой ждет четверг, да, гороскоп на этот день услышишь через несколько минут после появления в твоих динамиках муз-работ диджея Сигала и Алекса Уоррена.
1: Реклама. Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
2: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Внутрикостная дентальная имплантация.
11: Ну какие инновации могут быть в семечках?
12: Держи. Новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
11: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
12: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
11: Да еще!
12: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
13: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
14: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
16: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
18: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
19: Европа Плюс.
20: Краснодар онлайн.

0: Завтра 16 июля, четверг. Овны, будет хотеться всего и сразу. Вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, чтобы вы завтра не задумывали, удача с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно не дадут завтра отсидеться. Львы, чем спокойнее вы будете, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно нужна искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли завтра, наконец, победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, завтра вы явно любимчики у этого дня. Рыбы, меньше завтра думайте о том, что сказать и кому.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: на Европе плюс.
1: 18:35. Пора разнообразить твой вечер розыгрышем. Звони сейчас по телефону Европы плюс Краснодар 991-102-2. Код города при звонке с мобильного плюс 7-861. Выполни несложное задание на спортивную тему и забирай в подарок набор для тренировок. Это скакалка, массажный роллер, бутылка для воды, а также полный комплект для игры в бадминтон. 991-102-2. Удачи!
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 25 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь. На термометре до 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
7: Мороженое – это круто!
8: А «Крутис Айс» еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
10: Привет, а ты чего не здороваешься?
11: Ой, да не разглядел тебя что-то.
12: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
13: Мадам, выходите за меня.
14: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
13: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
14: А что там?
13: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
15: Краснодар.
2: Онлайн. Европа Плюс.

0: Европе плюс.
1: И этим вечером повезло дозвониться Свете. Привет.
2: Привет, добрый вечер всем.
1: Свет, ты больше спортсменка или спортивная болельщица?
2: Я люблю ходить в походы, это считается?
1: Но туризм тоже вид спорта, будем считать так, договорились?
2: Да.
1: Разыграем сейчас набор для твоих тренировок, для последующих походов, а также в походы ты сможешь забрать еще и комплект для игры в бадминтон. Вот такой комплект тебя поджидает прямо сейчас за выполнение задачи. За 30 секунд нужно ответить на несколько вопросов о спорте. Про туризм вопросов не будет. Это хорошо или плохо, по-твоему?
2: Ничего страшного.
1: Не страшно. Вот это правильный настрой. На победу нужно дать хотя бы 2 правильных ответа. Готова, Света?
2: Да, готова.
1: Внимание, время пошло. Как называется игра, в которой нужно забросить мяч в корзину?
2: Баскетбол.
1: Пояс какого цвета самый почетный в карате и дзюдо? Сколько колец у символа Олимпиады?
2: 5.
1: Карточка какого цвета означает предупреждение футболиста без удаления? Какого?
2: Желтого.
1: В каком виде спорта соревнуются на лыжах и стреляют из винтовки?
2: Биатлон.
1: Ты справилась с задачей. Ты успела ответить за 30 секунд на 5 вопросов. И ты отлично разбираешься, насколько я понимаю, не только в туризме, но и в остальных видах спорта. Ты ни разу не ошиблась. Все правильные ответы. А значит, набор для тренировок и комплект для игры в бадминтон теперь твой. Все это твое, Свет, поздравляю тебя.
2: Спасибо большое, Европа плюс.
1: Наслаждайся тренировками, ну и игрой в бадминтон. В походах, как и договорились. Ну а такой же классный комплект мы непременно разыграем и завтра с 6 до 7 часов вечера. Всем удачи.
3: Спонсор программы ООО «Глазцентр Краснодар».
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глазцентр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глазцентр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.

0: Это Доминик Файк на Европе плюс Краснодар делает ритмичнее вечер, а энергичнее его сделает музыкальный микс «Летний вайб» Костя Фомин, который уже скоро составит тебе компанию, запустит эту хитовую подборку в 20.00. Немало отличной музыки ждет тебя и до этого, в том числе в финале текущего часа от групп Madcon, Disturbed, DJ Cyril. Меня зовут Влад Григориан, желаю тебе роскошного вечера.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5%.

0: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирс Гарпанель» за 2020.

0: Самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
8: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
9: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: 7 вечера в Москве. И пока в Москве поливает дождь, Игорь Акулов расскажет нам новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. МВД сообщил, что отменит штрафы за нарушение правил остановки и стоянки около АЗС. Ввод жилья в России существенно снизился. И в Японии появился медведь-рецидивист. Подробности далее. Цена на нефть марки Brent поднялась выше $85 за баррель из-за эскалации между США и Ираном. Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады и новых ударах. Иран ответил атаками на базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. На текущий момент котировки находятся на максимумах с июня этого года. Рынки опасаются перебоев поставок через Армузский пролив. Ситуация остается напряженной. В случае дальнейшей эскалации цены могут продолжить рост. МВД сообщило, что штрафы водителям за стоянку в очередях на АЗС будут отменять. Прецедент произошел в Саратовской области. Водители были привлечены к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки. Нарушения фиксировали камеры после введения ограничений на продажу топлива. Постановление отменят с учетом малозначительности или крайней необходимости. Если штраф не был отменен, то необходимо составить обращение в МВД. Посол России заявил о приостановке атомного сотрудничества с Аргентиной. При этом интерес к совместным проектам в электроэнергетике, возобновляемой энергетике и нефтегазе сохраняется. Стороны готовят нефтегазовый форум в октябре. Аргентина входит в так называемый «литиевый треугольник», что открывает перспективы для сотрудничества. Отказов о совместной работе в этой области от аргентинских властей не поступало. Ввод жилья в России за первое полугодие снизился на 18% до 42,76 миллионов квадратных километров. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего падение наблюдается в Сибирском округе на 32%, в Южном на 27% и в Северо-Западном на 23%. В Москве, напротив, ввод вырос на 9%. Спад в основном связан с сокращением индивидуального жилищного строительства. Рынок адаптируется к новым экономическим условиям. Власти рассчитывают на стабилизацию во втором полугодии. И в Японии медведь за 2 недели совершил 14 взломов домов и магазинов в поисках еды. При этом 5 раз он вламывался в один и тот же дом, поедая печенье, сахар и сладости, а также забрался в кондитерскую за пончиками и 4 раза наведывался на ферму за кормом для скота. Японская полиция призывает не оставлять еду в доступных местах, а медведь-рецидивист до сих пор не пойман. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: многих предыдущих годов. Этого, честно, пока еще не смотрел, но надо разобраться. Кальвин Харрис, я думаю, что и в этом году он заработает прилично. Джази и Satisfy на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19:21. А это значит, что минут 39 нас отделяет от летнего вайба. А вот там вот такой летней солнечной музыки будет очень много. Поэтому оставайся с нами. Это Европа Плюс. Мы идем вперед. Это Фомин. Желаю всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: Байк-центр.
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Город подождет.

0: за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Европе Плюс и Meet Me in the Dark. В столице 19.36. Привет всем, кто влился в нашу компанию. Да, в Москве поливает. Сейчас, я думаю, многие оказались, ну, либо в своем авто, либо где-нибудь уже дома, надеюсь, либо в помещении, либо в кафе кто-то забежал. Это классно. Конечно, прошел дождик хороший. Но, надеюсь, это не станет причиной для расстройств, а станет причиной для того, чтобы остаться с радиостанцией номер один в России, ну и получить порцию... На сколько там? На 120 минут, наверное, да? Солнечной, легкой и любимой музыки. Летний вайб на подходе, ни в коем случае не пропусти.
1: Реклама.
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 000 рублей.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: А можно в Сочи? «Можнако». Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
11: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
12: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
13: Все «Эль-Доктор» удаляют камни без разрезов.
14: Ювелирная точность.
13: И вы снова в строю.
14: Избавьтесь от камней «Все «Эль-Доктор».
13: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

появились. Давно их не было слышно, и вот они у нас в эфире. «Градус» и «На ресницах» прямо сейчас для всех, кто проводит вечер со мной. Да, рядом со мной. Это приятно, честное слово. Люблю классные компании, люблю, когда можно посидеть, послушать классную музыку, с кем-то поболтать в соцсетях, почему бы и нет. В общем, все это будем делать и на протяжении следующих двух часов, которые мы посвятим

0: плюс.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк», 18+.
6: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: «Ленту»!
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой.

0: 0831 30 0+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: себя сделала. Она, конечно, не кукольной внешности совершенно. Она, конечно, не подарок, прямо скажем, но она смогла. Она сделала это. Pink и ее Try. В финале этого часа на Европе Плюс. Дальше сделаем твой день. Точнее, вечер. Приятнее.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

8 вечера в Москве. Европа плюс. Летний вайб. Ну что, погнали? Это летний вайб на Европе Плюс, если точнее, это первая часть его. Впереди 60 минут солнечной легкой музыки, которая постарается отвлечь нас от всех вот от напрягов в этой среде. Ну, были. Если были, будем отвлекаться. Если не было, прекрасно, будет еще лучше. Кстати говоря, все это играть для тебя буду я. Здрасте, это Фомин, и я гарантирую в первом часе королеву поп-музыки. Мадонна, естественно, и совсем еще недавно... Первый диджей мира по версии DJ Mag Top 100. Мартин Гаррикс, Bizarre. Раньше суперкрутая история от Naughty Boy и Callum Scott, Under. Ну а начинаем с Бенни Sad Boy. Прямо сейчас поехали.

0: Алексей Бизар. Новая песня нашего эфира. Вот так вот мы с вами коротаем этот вечер с летним вайбом, с классной музыкой. Ну и, кстати говоря, эта классная музыка может быть с тобой везде. Абсолютно. Поверь мне на слово, если ты поставишь новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон. Не надо обновлять старое, просто скачай новое приложение Европа Плюс, ну и получай удовольствие 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Никаких регистраций, абсолютно бесплатная. Можно, собственно, смотреть трансляцию прямую из студии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любой момент заглядываешь, смотришь, что-то происходит, чем занимается диджей, там, я не знаю, как шоу себя там ведет. И, ну и вообще в целом, что интересного у радиостанции. Ну и самое интересное, это, конечно же, 8 потоков, которые подойдут для тебя, ну, просто идеально. То есть ты можешь всегда слушать музыку в любом настроении, в любую погоду. Ты обязательно что-нибудь подберешь. Ну, а я в ближайшее время для тебя подобрал солнечную музыку, чтобы было хорошо. Ужель и главный гимн лета 26-го года «Moving to the Sun». Но прежде Алекс Гаудино и «Watch Out» скоро.
1: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну какие инновации могут быть в семечках?
5: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
4: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
5: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
4: Да еще!
5: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
6: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
8: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич М». Две модели, два характера. «Москвич М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

твоем радиоприемнике. Ужели его Moving to the Sun. Впервые этот трек он отыграл на Coachella. Ну а дальше понеслось. Во всех вообще утюгах, во всех холодильниках. Да, и откуда угодно звучит теперь эта история. Ну и, естественно, есть она и у нас здесь в летнем

0: Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
2: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
1: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
2: В погоню!

0: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
4: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе.

0: Спасибо, финал первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Это Мишель и Austin Miles, Unbound. Дальше хиты будут, дальше солнечная летняя музыка. Ну и все это, конечно же, для тебя, поэтому оставайся.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

Ты продолжается. Здрасте, это Фомин. Да, до полуночи поблизости, но не будем забегать так далеко, пока у нас есть еще целых 60 минут летнего вайба. Вторая часть стартует прямо сейчас, и я надеюсь, что ты где-то рядом со своим радиоприемником. Если радиоприемника рядом нет, то можно воспользоваться, например, умной колонкой легко и просто. Можно скачать приложение новое Европа Плюс, Радио Хаб, свой смартфон и слушать нас абсолютно везде. Ну и, конечно же, получать удовольствие. А в среду вечером после обеда, конечно же, получать удовольствие мы просто все обязаны, потому что полнедели уже пролетело, немножко осталось, дальше неделя побежит побыстрее, настроение будет позвонче, ну и, конечно же, музыка будет посолнечнее. Это я точно говорю, потому что на очереди один из главных хитов этого лета – Мизмо, Hello, ни в коем случае не пропусти, звучит просто великолепно. Причем, если сделать звук чуть-чуть погромче, можно получить удовольствие в полной мере. Но прежде, классный трек от Йорка «On the Beach», ну а начинаем этот час с Maroon 5 и Лизы прямо сейчас.

0: В 96-м, наверное, году ее записали ребята из Англии, да, The Verve, Ричард Эшкрофт, мною обожаемый артист, ну и даже пластинка есть у меня этого человека и этой группы. Ну а теперь Гамбер, Дадони, Эмили Робертс и Bittersweet Symphony. Здесь на радиостанции номер один в России в летнем вайбе, ну, красота неописуемая, просто... В двух словах не описать. Но зато можно в двух словах сказать, что впереди музыка будет такой же классной. The Bows и Magnetic. Но прежде послушаем драму Робин Ханнибал Монте-Карло.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
1: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
0: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
1: В погоню!

0: классная история от Бауса. Magnetic. Кстати говоря, в 26-м году, в феврале, они выпустили этот трек и сразу же залетели в топы норвежских чатов, европейских. Ну, в общем, у нас тоже появились, и классно. Потому что звучит это все невероятно стильно, невероятно красиво. Хочется двигаться под этот трек. Хочется вот прям вот сидя даже двигаться. Лежа двигаться, как угодно, но двигаться. Потому что что-то в этом есть, а? Какая-то жизнь, правда ведь? Ну и что, дальше из жизни. Классной жизни с красивым припевом. Медуза, Don't Wanna Go Home, но прежде послушаем Лобра и Love Sensation.
1: Реклама. Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
2: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
1: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро-акция на сайте karofilm.ru.
2: В погоню!

0: говорил, говорю и буду говорить, что обожаю этот трек только за один припев. Вот даже если бы о нем ничего более не было, уже один припев заслуживает 100 из 100, да, ну вот 100 из 10 хотел сказать, но это тоже верно. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас в летнем вайбе на Европе+. Обожаю этот трек, и я уверен, он обязан добраться до первой строчки нашего хит-парада. Еврохит ТОП-40. Голосуй за него на нашем сайте europoplus.ru в разделе «Еврохита». Ну и в пятницу обязательно слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Ну а до финала этого часа слушай хорошую музыку. Что будем слушать? А ты оставайся. Скоро выясним вместе.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europoplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
9: Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УБРН 116-784-739-2130+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: финале летнего вайба на Европе Плюс на сегодня. Ай, какая красота. Ну, в общем, покажу я вам и любовь, и музыку уже завтра с 8 до 10 здесь на радиостанции номер 1 в России. Обязательно слушай летний вайб, обязательно проведи этот вечер в хорошей компании, слушай мировой поп-музыкой. В общем, все обязательно будет, но завтра в 8 вечера. Но я не прощаюсь ни в коем случае, музыка-то продолжается. На очереди The Knox, Софи Такер и One on One, но прежде BTS, Swim.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: 17. Здесь по-прежнему Фомин, и, естественно, до полуночи, как и обещал, всех доведу, всех желающих, и, конечно же, по пути буду играть только лучшую мировую музыку. Но прежде напомню, что завтра с утра пораньше всех нас будет ждать летний УС с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка. В общем, все то, что так необходимо с утра пораньше. Ну а дальше необходимо Дамиана Дэвид, Next Summer. Но прежде Леона, Калум Скотт, Stay.
1: Лучший дебют Джонни и Федук.

0: Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
3: 0+.
4: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента. Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
10: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
11: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
15: FM. 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: убаюкивающая история от The Second Voice, Let Me Be. И все это здесь, на Европе Плюс, уже очень скоро.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
1: Все Эльдоктор удаляют камни без разрезов.
2: Ювелирная точность.
1: Вы снова в строю.
2: Избавьтесь от камней.
1: Все Эльдоктор.
2: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
7: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
8: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 11 в Москве.

0: секундочку. Первое место авторитетного Еврохит ТОП-40 в твоем радиоприемнике прямо сейчас. Это Тайм Импалы, Дракула. Ну, посмотрим, как будет обстоять, точнее, как будут обстоять дела в пятницу этого трека. Может быть, лидерство останется за ним, а может быть, что-то поменяется. И ты можешь на это повлиять на нашем сайте europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай, не стесняйся, голосуй, поддерживай. Ну и слушай обратный отчет в последний рабочий с 14 до 16 по Москве.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
5: А нигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
4: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
5: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
6: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус.
7: Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
10: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
9: В Каро. Там хиты прокаты со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
10: В погоню!

0: классный трек, новый трек в нашем эфире. Надеюсь, тебе понравилось. Ну, его надо, конечно, распробовать, сначала понять, да, прочувствовать, может быть. И тогда, я думаю, что у него есть все шансы, ну, залететь вначале в наш Еврохит, а дальше, может быть, и добраться до конца этого лета, до первой строчки. Ну, а мы добрались до суперхита от Кальвина Харриса, еще один супердиджей, джази, услышим Satisfy, ну и Temper City, Self-Aware.
1: Реклама. Капитан Скидочкин, разрешите доложить? Засекли новую акцию.
2: Срочно выдвигаемся. А где мы ее будем искать?
1: В Каро. Там хиты проката со скидкой во всех кинотеатрах. Нужно срочно проверить раздел Каро акция на сайте karofilm.ru.
2: В погоню!

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, погнали вперед. На очереди абсолютно летний трек от диджея Годжи и Джейсона Деруло с Melody. Meet

каждого из вас, как и у группы «Градусы» в этом летнем сезоне, был тот самый человек, или может быть даже много таких человечков, рядом с которыми замедляется время. Да, если у вас пока нет такого даже на горизонте, то что я могу сказать, ребята? Надо расширять горизонты, выходить за рамки иногда, ну, в разумных пределах, разумеется, знакомиться, встречаться, общаться. Это нам само лето завещало. Так что дерзайте, с вами здесь.

0: Лучшие треки.
1: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
0: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
2: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
0: Больше хитов. Больше музыки.

26 здесь на Европе Плюс. Лето в ваших колонках простые истины, да. Солнце светит всем одинаково. The sun is up, where are you? И как завещал философ Ужель, да, moving to the sun. Ребята, двигаемся солнцу, к солнцу, продвигаемся к нему поближе. Все-таки мы с вами распечатали сегодня лето, часть вторую. 16 июля на календаре, четверг. Всем большой привет и всем, конечно, лето. Лето, больше лета и больше хитов и больше музыки. Через пару минут с нами Алекс Уоррен и забавная песенка Fever Dream. Поймаем Marshmello и инди-поп-рок ребят Portugal The Man, Phoenix, а еще впереди милая Билли Айлиш.

Дебамса здесь, на Европе Плюс. Так звучит Лена в ваших колонках вместе с радиостанцией номер один России. Ну, а если хочется добавить еще больше летнего вайба, это всегда, пожалуйста, по будням летом здесь на Европе Плюс. Можно включить по щелчку пальца летний вайб на Европе Плюс в 20.00 по московскому времени. Это же будет и сегодня тоже. Так что, если хотите музыку со вкусом лета,

0: саксофон и хит «На малиновой луне». Чуть раньше здесь Sunrise Avenue и Леони. Калум Скотт, Stay.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

спасибо им за это. Ну, так сказать, спасибо в карман нет. А вот на сайте europaplus.ru можно ребятам повесить лайк в нашем чарте Еврохит ТОП-40. И, возможно, в ближайшую пятницу, это уже завтра, группа «Майя Мишель» окажется на первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП-40. Так что, если хотели бы оказаться на «Малиновой луне» с группой «Майя Мишель», ставьте лайк. И, конечно, ждем итоги хит-парада уже завтра. Пока же, впереди этой ночью здесь KDDK, Bamba Leo, также Тиесто и Бриана Грейс.

0: Настоящие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
0: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
0: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись!
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
0: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: еще он, Ваня Дмитриенко и его сингл «Ртуть». Стоит дождаться.
1: Алекс Манойлов.
2: Лучший дебют Джонни и Федук.

0: Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
0: Рекламная служба в Краснодаре.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.